Стоял, и возлюбил такую молодость, ума внезапный сам, и его сияние меняло. Я думал,